эв найрыг дээдлж явъя. Эрхэм сурталыг бадруулж явъя. Боловсон сайхан ёс жаншлыг эрхэмлий. Бусдад итгэл журамтай хандъя.